0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Радио «Ваня».

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики.

0: Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе знать.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
5: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме продолжается строительство дюкера. Россиянам назвали даты окончания приема заявлений в вузы. В Минобрнауки назвали возраст самого старого кита в мире. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство дюкера, подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет «Кострома Тудей». Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старая Васильевская часы. Очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут «Известия». В приемные кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. А для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые дни тишины. Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, пишут РИА Новости. Эксперты уточняют, что поскольку в 19-20 веках киты были объектами китобойного промысла и наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных. Ученые также подчеркивают, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев. Более того, у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи говорят на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
0: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода» на стенные.

0: друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 24 июля. Отмечается день флориста, день кадастрового инженера, день кузенов и кузин, ну, то есть двоюродных братьев и сестер, день старых шуток, день заглядывания в будущее и день рождения растворимого кофе.
1: Первую успешную технологию растворимого кофе создал в 1929 году химик Макс Моргенталер по заказу Бразилии. Дело в том, что страна в то время искала способ спасти тонны нераспроданных кофейных зерен от уничтожения. В 1938-м бренд Nescafé начал массовое производство сухого порошка, и именно этот кофе входил, кстати, в обязательный рацион солдат Соединенных Штатов. Самый популярный сегодня сублимированный кофе делают методом заморозки. Густой кофейный экстракт замораживают, дробят и выпаривают затем лед в вакууме. Именно такой способ сохраняет больше аромата и вкуса, чем обычная вот это вот...
0: пыль с мешков.
1: Порошковая сушка. Классический растворимый напиток чаще всего производят из зерен робусты. В них просто больше экстрактивных веществ. Вот интересно, что в 100 граммах растворимого кофе содержится примерно столько же кофеина, сколько в молотом, но его крепость... кажется меньше. Если в растворимый напиток добавить 2-3 капли лимонного сока или меда, вкус станет похожим на натуральный кофе, внимание, элитных сортов. Вопреки расхожему мнению, качественный чистый растворимый кофе состоит на 100% из кофейных зерен, выпаренных досуха, без добавления синтетики и красителей. Поэтому наша задача, как покупателей, не хватать с полок магазинов то, что под руку попадется, а заранее изучить вопрос, почитать мнение специалистов, отзывы, ну, чтобы каждое утро на вашем столе дымился ароматный, полезный субтропический напиток.
0: Меня больше всего, конечно, поражает кофе, которое проходит через животное, вот это вот копелювак, да?
1: Копелювак.
0: И как-то, как-то раз знакомые поехали, попробовали и, в общем-то, ничего не поняли.
1: 300 евро за полкило, причем самых таких низких дешевых сортов.
0: Люваков. Сейчас. До свидания.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
6: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей. Курды, евреи, христиане и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
12: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 24 июля. И в этот день празднуется день рождения растворимого кофе. Мы решили сегодня поговорить о напитках, естественно, безалкогольных. О тех напитках, которые вас бодрят с утра. О тех напитках, которые вас успокаивают вечером. Может быть, вы сами придумали какой-нибудь необычный коктейль. Ну, смешали одно с другим, попробовали и решили, будет мой фирменный. Теперь, когда друзья к вам приходят в гости, естественно, они все на ЗОЖ и ПП, вы им наливаете содовую с минералкой и квасом. Ну, я не знаю, можно же все что угодно, наверное, сочесть.
2: А ты не могла бы говорить в 5 раз медленнее для того, чтобы как-то соответствовать содержанию сегодняшней беседы? Безалкогольные напитки мы обсуждаем, да. Ребят, у меня есть чайные коктейли. Один из моих любимых — это Earl Grey. Обычный Earl Grey. Uh-huh. Плюс из огорода мамы Варвары Пивоваровой, естественно, мелисса и мята. Немножко тростникового сахара, а еще лучше чуть-чуть сиропа, настоящего сиропа шиповника. Ну, для меня это прям наслаждение, потому что я могу его пить и горячим, и из холодильника иногда, хотя диетологи не очень советуют пить холодное и есть вообще что-то холодное, но тем не менее.
1: Да, но мне еще нравится лимончика добавить, конечно же.
2: Лимончик.
1: Я уже молчу о том, что за последнее время открыла для себя очень много вкусов, скажем так, мельниц, которые перемалывают добавки к кофе. То есть у нее была уже и малиновая, и белый шоколад, да. На маркетплейсах продаются мельнички, вот такие же, как для перца. Просто не все знают, как выяснилось. Вот, и можно себе в кофе наперемалывать вот такую вот отдушечку. И, собственно, там могут быть и специи какие-то, и могут быть просто вкусы.
2: Ребята, на самом деле вы не представляете себе, когда заходишь на кухню, где только что приготовили такой напиток, аромат просто блаженства, чистое, очень аристократично, ну, очень тонко.
1: Да, тут мне недавно еще рассказали про чай Габа. Есть такой, и можно его пить вместо всех тех напитков, которые вы употребляете для того, чтобы там после тяжелого рабочего дня расслабиться. Но лучше пускай это будет чай. И вообще, вот в Санкт-Петербурге тут лето будет в понедельник. Ну, выходные тоже. Плюс 28 градусов. Ну, какие могут быть еще напитки, кроме прохладительных? С другой стороны, ночи холодные. Хочется иногда согреться, посидеть, может быть, у костра, у мангала, у очага. И что тогда вы наливаете себе? Может быть, это какой-нибудь безалкогольный глинтвейн? Я, кстати, пила неплохой такой коктейльчик.
2: Я тоже пил, да, да. Кстати, уважуха.
1: Итак, лучшие коктейли мы собираем сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Коктейли и просто напитки с какими-то добавками. А также в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале «В Максе», он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев, самых лучших рецептов, необычных, получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Солнце тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, заразителен и для вас, и для окружающих.
2: Овны, мужчины, желательно держаться подальше от людей, которые то и дело провоцируют вас на сомнительные поступки.
1: Тельцы, женщины, хорошо, если в начале дня рядом будет тот, кто сможет вас поддержать хотя бы добрым словом.
2: Тельцы, мужчины, вы избежите многих неприятностей, если учтете чужой неудачный опыт.
1: Близнецы, женщины, держите себя в руках и избегайте споров. Проверено, станет значительно ли.
2: Близнецы, мужчины, пришло время учиться терпению, миролюбию, сдержанности.
1: Раки, женщины, вас посетит особое вдохновение, которое поможет отбросить сомнения и поверить в свои силы.
2: Раки, мужчины, близкие люди наверняка вам помогут, но наиболее важные решения вы примете все-таки сами.
1: Львы, женщины, дела пойдут значительно лучше, если подключить фантазию. Тогда станут свежее мысли и яснее цели.
2: Львы, мужчины, вероятны значительные перемены к лучшему в личной жизни и разные приятные переживания.
1: Девы, женщины, сейчас можно найти людей, которые примут вас такими, какие вы есть.
2: Девы, мужчины, скука вам противопоказана, поэтому немедленно приступайте к реализации идей, которые посещали вас в последнее время.
1: Весы, женщины, старайтесь относиться к критике философски и не терять душевного равновесия.
2: Весы, мужчины, не стоит обсуждать свои планы с незнакомцами и принимать во внимание непроверенную информацию.
1: Скорпионы, женщины, вам хочется добиться успехов, но любое дело потребует значительно больших усилий, чем обычно.
2: Скорпионы, мужчины, не слишком торопитесь принимать решения и не оставляйте дела на полпути.
1: Стрельцы, женщины, в профессиональных контактах очень важна разборчивость, поскольку есть риск впутаться в мутное дельце.
2: Стрельцы, мужчины, денежные поступления вас наверняка порадуют, но сразу все тратить не стоит.
1: Козероги, женщины, удастся поладить с теми, кто совсем на вас не похож, и смотрит на мир по-иному.
2: Козероги, мужчины, вам полезны небольшие физические нагрузки, пешеходная прогулка с друзьями, например, будет отличным вариантом.
1: Водолеи, женщины, вы сможете научиться чему-то новому и полезному, что впоследствии принесет желаемый результат.
2: Водолеи, мужчины, хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания поднимут настроение.
1: Рыбы, женщины, вы настроены более легкомысленно, чем обычно, хотя на самом деле придется потрудиться.
2: Рыбы, мужчины, некоторые ваши действия могут поставить в тупик близких людей, поэтому не жалейте времени на доверительные беседы.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Да, ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и решили поговорить о безалкогольных напитках, о всевозможных коктейлях, которые и в какой-то момент бодрят, в какой-то момент успокаивают, заставляют, может быть, задуматься, покопаться в памяти, что-то выудить прелестное из коллекции приятных воспоминаний. Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Доброе утро, люблю пить свежезаваренный чай с травами. А и Зухра очень конкретный человек. Во-первых, это чабрец, разумеется, смородиновый лист, душица, шиповник. И всем привет из Стерлитамака, это Башкортостан.
2: Еще одно сообщение от Анечки Медведевой, на этот раз в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Аня раньше любила пить газировки простые каждый божий день. А потом как-то, знаете, вот пропало желание, и стала я пить гранатовый сок по выходным. Уточняет Аня.
1: А гранатовый сок, кстати, не дешевый. У нас литр свежевыжатого сока сейчас в одном из гипермаркетов. Я могу сказать, тебе 550 рублей стоит.
2: А ты не свежевыжатый пей. Ты пей, который в
1: бутылку консервирован. Я из лужи напьюсь, как это Иванушка-козленочек. Да-да, конечно.
2: Так, каждый день предпочитаю горячий чай, пишет Анечка. Молоко пью для силы спокойствия. Вот никто в семье не любит, а я за два дня уже раз, и бутылки нет, надо новую брать. А когда жарко на улице, лимонад готовлю я его просто. Берем лайм, мяту, чай из магазина холодный, лед и готово. Я открою, может быть, секрет, Анечка, но можно чай заварить дома и остудить. И это будет и полезнее, и вкуснее, и дешевле.
1: По крайней мере, ты знаешь, что ты туда положила. Это что вы всыпали в бокальчик?
2: Да-да-да.
1: Сережа Хапуженков. Я вообще-то кофеман. С утра у меня кофе с корицей и коллаген. В течение дня от 3 до 6 чашек.
2: У меня бы глаза на лоб вылезли, мне кажется.
1: Ой, я только...
2: А, может, это коллаген от 6 чашек Серега у нас пьет?
1: Нет.
2: Такой гладенький весь, такой упругий Сережка.
1: Кстати, да, у него...
2: Коллагеновый.
1: Кожа очень, наверное, гладкая, да, бархатистая, как у
2: младенца. И немножко коричневая, ну, потому что там кофе еще.
1: Ну, естественно. А в выходные, говорит, сварю крепкий кофеек в термос и на рыбалку.
2: Ой.
1: Поймал шучку, разлегся в лодке, налил кофейку, кайфуешь.
2: Кого, простите, поймал?
1: Щучку. Я как-то
2: можно ничего... как-то немножечко выражаться по...
1: На грани, согласен, хожу по краю.
2: И еще одно сообщение от Алекса в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Я не представляю утро без большого стакана кофе, без сахара и молока. Просто кофе. Бодрит лучше любого энергетика, сделал для себя открытие Алекс. И пожелал всем хороших выходных.
1: Как-то он до этого на химозе торчал, а сейчас открыл для себя ароматный субтропический напиток.
2: Да, друзья, на чем торчите вы, да? Что пьете вы, чтобы расслабиться, чтобы взбодриться? Безалкогольные коктейли и просто напитки. Какие они, ваши любимые, рассказывайте.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня. Сразу.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме исключили несколько старинных домов из реестра культурного наследия. Детский мир ограничил цены на школьные товары. В России зацвели лотосовые поля. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме исключили 3 старинных дома из реестра объектов культурного наследия, пишет «Кострома Тудей». Речь идет о доме Белянкина на улице Лесной, который был построен в первой трети 19 века, доме в Мельничном переулке, где когда-то жил Яков Свердлов, и доме на улице Новополянской, где с 1931 по 40 год жил герой Советского Союза Николай Тараканов. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что оригинальные здания полностью утрачены, а документов и материалов для их воссоздания недостаточно. Кроме того, градостроительная ситуация на этих участках уже давно изменилась. Торговая сеть «Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы ограничила наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года, пишут РИА Новости. В службе отметили, что в ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети. По мнению ФАС, соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса. В Астраханской области начался сезон цветения лотосов, пишет Лента.ру. Из-за длительного половодья и прохладного лета растения зацвели с опозданием. Для нормального развития им требовалось, чтобы вода прогрелась до 20 градусов. Пик цветения лотосов прогнозируют на август. Каждый год водоемы, затянутые живописными розовыми коврами, становятся объектом восхищения для туристов. При этом жители региона призывают к ответственности. Цветок находится под защитой государства, и за его порчу придется выплачивать компенсацию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день растворимого кофе. Мы решили поговорить о напитках, которые вас бодрят с утра, успокаивают вечером, ну и так в течение дня приносят позитив в вашу грустную жизнь. Я надеюсь, веселую жизнь. Алена отметилась в нашем канале в Максе. Огромный привет из Нижнего Тагила, пишет Аленка. Мы с мужем Андреем обожаем банановый раф. Ободрит нас холодный чай с манго. А сейчас мы вообще на рыбалку едем. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи.
2: Резко только не подсекайте, чтобы губы не оторвать добычи.
1: И друг другу.
2: И друг, конечно. Заботимся о безопасности любимых людей. Артем отметился в Максе. Ничто так не бодрит, как хороший китайский чай. И тут, понимаете, вот сцена четко.
1: Сейчас
2: вот.
1: Леха вызовет дождь в Санкт-Петербурге.
2: Сейчас, ребята, внимание. Хэй динь, дянь хун мао фэн, динь дюн мэй. А если растворимый кофе, то это однозначно Нескафе Культа. Не знаю, где вы взяли такой напиток. Культа по-фински — это золото вообще.
1: Да, вот Татьяна Королева тоже сегодня очень вкусные коктейли рекламирует. Но еще раз, мы на ПП и ЗОЖ, и вообще впереди жаркие дни. На жаре нужно организм свой беречь. Нельзя вот так вот рисковать своим здоровьем. И тем же самым, кстати, нельзя заниматься и в бане. Вот некоторые любят пойти в баньку и там чего-нибудь накатить.
2: Ребята,
1: вот,
2: если вам дороги ваши сосуды в их нынешнем состоянии, прислушайтесь.
1: Вот чай, это же так прекрасно. Вот Юлечка у нас из Калужской области. Не могу жить без чая, пишет Юлька. Муж меня называет чайная наркоманка.
2: Ой.
1: Меня иногда даже аж трясет, если чайку не попью. Всем отличного дня и хорошего настроения. А вам, Юля, приятного аппетита. Идите уже, выпейте чашечку.
2: Вот Екатерина Сергеевна ВКонтакте. Обожаю квас домашний свой. Сама его делаю. Кофе по охотке, чай тоже. На работе часто удивляют, что я могу пить просто кипяток. Они там, понимаешь, чай с кофеями хлещут. А я просто пью горячую воду. Вот мне нравится.
1: А вот по поводу домашнего кваса. Я буквально позавчера не квас поставила, а гриб заказала на маркетплейсе.
2: Чайный гриб.
1: Вот эту самую комбучу, ныне модную, но самодельную.
2: Так, ты марлечку купила?
1: Я оторвала ее от намордника не собачьего. Ну, маски носили.
2: С вас станется.
1: Помнишь, как-то в те далекие годы мы носили маски от коронавируса?
2: Да.
1: Я выдрала из нее середину и подарила комбучи. Друзья, а вам мы хотим подарить фирменную сумку-шоппер от Радио Ваня заодно и сообщение. Так вот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей. Курды, и евреи, христиане, мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Положительный заряд. На радио Ваня, заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня F.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки «Пятница». Сегодня вы рассказываете нам про свои любимые безалкогольные напитки, которые по-разному воздействуют на ваш организм. Дмитрий отметился в «Максе». Привет из Астрахани. Попробуйте развести 2 пакетика кофе 3 в 1 в пол-литре холодной воды, и вы откроете для себя новый вкусный бодрящий напиток. В жару спасает очень хорошо. На самом деле, кофе 3 в 1 относится к так называемой мусорной еде, о которой мы, кстати, уже говорили на этой неделе.
2: Ой, да ладно тебе, газировки тоже относятся, но некоторые их любят. А я знаю одну актрису, которая вообще, кроме колы, никакие больше не пьет жидкости вообще в своей жизни. Ни воду, ни чай. Выглядит обалденно. И вот скажи-ка теперь, что газировка, она вредна. Видимо, все-таки вот либо организм так себе настроила, и теперь ходит красавица. Ася в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» отметилась: «Привет с Дальнего Востока. У нас в Бурятии очень любят черный чай с молоком без сахара. Вкусно!» Я, кстати, с Асей абсолютно согласна. Обожаю любой чай. И черный, и зеленый с молоком, и без сахара. Но я хочу поделиться открытием, пишет Ася. Вот некоторые советуют попить кофе перед тем, как вздремнуть днем. Потому что потом ты просыпаешься, бодришься, очень помогает. И действительно, действительно, кто-то бодрится после кофе, а кто-то прикимаривает.
1: У меня такой же эффект иногда бывает, причем даже не днем, а с утра. Непонятно, с чем связаны такие колебания. Яна Рожнева в ВКонтакте летом. Самое то, утренний коктейль. Значит, записывайте. Ага. Арбуз, мята, лайм. Все это в холодной воде. Очень вкусно, полезно и бодрит. А муж любит с киви и апельсином. И тут загадочная фраза, завершающая это сообщение. Как вы понимаете, фрукты просто так мы едим редко. Я хочу вам вот что сказать. Есть такой, значит, знаменитый, легендарный диджей с русской службы BBC, Сева Новгородцев, и он, помимо радиопередач, все пишет книги. И он как-то вот в одной из книг написал, что он старается не пить соки, потому что там очень много сахара, а он ест фрукты. На самом деле, мысль простая, но почему, да, еще бы разок о ней не вспомнить. Дело в том, что, ну вот, представляете, да, сколько нужно апельсинов, чтобы надавить вам стакан сока. Столько апельсинов съешь,
2: надо сочные просто брать, а не засохшие.
3: А вот, в смысле, спасибо за советище. Обалденно.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. День растворимого кофе, вернее, день рождения растворимого кофе отмечается сегодня. Мы решили поговорить о напитках, без которых жизнь нам не мила, с которых начинается наш день, ну и заканчивается, может быть, тоже. Рафаэль отметился в нашем телеграм-канале радио Ваня ФМ. Рафаэль у нас из Ташкента. Ежедневно утром в обязательном порядке выпиваю не менее 300 миллилитров кофе в зернах, приготовленный в кофемашине, чтобы вы думали. И, естественно, без сахара. Кофе покупаю только из арабики, без добавления робусты. Очень редко вот эту самую робусту злоупотребляю. И мой кофе называется Ора, знаменитого узбекского производителя. Вот. Что же касается кофемашины. Вообще, я ее подарил супруге на день рождения, но получается больше себе. Всем огромный привет родственникам в городе Термез, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Рафаэль просто очень такой товарищ, известный в узких кругах широко. Значит, в Ульяновске родственники у него и всему поселку Редки на Московской области.
2: Какой продуманный мужчина все-таки, а? Аня Фирсова, я очень люблю кофе, и дома у меня аж две кофемашины. Ну, в каждом помещении.
1: И пью я в два горла.
2: Ну, я постоянно, и на работе да еще одна. Без кофе не представляю своей утренней жизни. На работе мы с коллегами очень любим рисовать картинки на кофе, потому что заняться нам нечем.
1: Да ладно
2: тебе. А потом отгадывать, что у кого получилось. Ну, если что, мы не баристы, мы экономисты. И здесь фотография утренней чашки кофе с рисунком. И Аня подписала. Вы же видите на картинку девушку в платье? Я старалась, между прочим. Да, я вижу прямо по центру, вот в белом платье, вот ее голова. Судя по всему, это какая-то аристократия. Возможно, да, даже ее можно будет использовать в качестве иллюстрации какому-нибудь произведению Александра Сергеевича Пушкина.
1: Еще одно сообщение от Марины. Всем привет из Самары, в частности, коллегам из автосалона Toyota. Мне очень нравится молочный чай. Это так вкусно. А я обожаю вот молочный улун, например. Это
2: я
1: что-то
2: тоже,
1: невероятное.
2: Вай, послушай, вот это, я тебе подарил, когда этот хороший он?
1: Да? Распрекрасный. Так он хороший. У меня в термосе стоит в машине вот прямо сейчас.
2: Ты моя ласточка, да. Мне приятно, спасибо.
1: Да. Еще одно сообщение от Натальи Кузнецовой из Перми. С утра пью кофе, в течение дня воду, так. Кефир, видимо, вечером. Кстати, тебя кефир не рубит?
2: Я с полстакана улетаю, реально,
1: да?
2: Просто. Почему? Я могу иногда прямо на кухне, у меня, слава богу, на кухне есть диван, я иногда такой, знаешь, присел такой, вроде так,
1: А что пьете вы, спрашиваем мы у вас сегодня, мы спрашиваем, а вы пишете сегодня чуть раньше. Подведем итоги, потому что с 10 до 11 утра по московскому времени у нас в гостях группа «Диско Мафия». Интервью не пропустите.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня. Все, что

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Hello? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Талантливые костромичи смогут выступить на дне города. В России назвали профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут показать свои таланты на дне города, пишет Кострома Today. 8 августа Костроме исполнится 874 года. Молодежный центр Пале приглашает костромичей в возрасте от 14 до 35 лет выступить на празднике. Все, кто умеет петь, танцевать или показывать фокусы, могут продемонстрировать таланты зрителям. Для заявки на участие необходимо записать видео своего номера и отправить его организаторам до 31 июля включительно. После небольшого отбора жюри определит лучшие номера, которые костромичи и гости города смогут увидеть на сцене мероприятия. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, пишет РИА Новости. По словам экспертов, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Они отмечают, что ежегодный конкурс профессионального мастерства должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда, а также дают хорошие перспективы трудоустройства. Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 24 июля. Отмечается День флориста, День кадастрового инженера, День кузенов и кузин, ну, то есть двоюродных братьев и сестер, День старых шуток, День заглядывания в будущее и День рождения растворимого кофе.
1: Первую успешную технологию растворимого кофе создал в 1929 году химик Макс Моргенталер по заказу Бразилии. Дело в том, что страна в то время искала способ спасти тонны нераспроданных кофейных зерен от уничтожения. В 1938-м бренд Nescafé начал массовое производство сухого порошка, и именно этот кофе входил, кстати, в обязательный рацион солдат Соединенных Штатов. Самый популярный сегодня сублимированный кофе делают методом заморозки. Густой кофейный экстракт замораживают, дробят и выпаривают затем лед в вакууме. Именно такой способ сохраняет больше аромата и вкуса, чем обычная вот это вот...
0: пыль с мешков.
1: Порошковая сушка. Классический растворимый напиток чаще всего производят из зерен робусты. В них просто больше экстрактивных веществ. Вот интересно, что в 100 граммах растворимого кофе содержится примерно столько же кофеина, сколько в молотом, но его крепость... как бы кажется меньше. Если в растворимый напиток добавить 2-3 капли лимонного сока или меда, вкус станет похожим на натуральный кофе, внимание, элитных сортов. Вопреки расхожему мнению, качественный чистый растворимый кофе состоит на 100% из кофейных зерен, выпаренных досуха, без добавления синтетики и красителей. Поэтому наша задача, как покупателей, не хватать с полок магазинов то, что под руку попадется, а заранее изучить вопрос, почитать мнение специалистов, отзывы, ну, чтобы каждое утро на вашем столе дымился ароматный, полезный субтропический напиток.
0: Меня больше всего, конечно, поражает кофе, которое проходит через животное, вот это вот копелювак, да?
1: Копелювак.
0: И как-то раз знакомые поехали, попробовали и, в общем-то, ничего не поняли.
1: 300 евро за полкило, причем самых таких низких, дешевых сортов.
0: Люваков. Сейчас. До свидания.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
2: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
3: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Эль-Амадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте около 1500 метров над уровнем моря с 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий, национальностей. И курды, и евреи, христиане, и мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем три волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но пасмурно. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Батарейки заряжаем на отлично. 7 до 11 на радио «Ваня».

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, простокваши и компот. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: А на картинке подсказки у нас зеленый лес. Непролазный, прям чаще. Причем лес с высоты птичьего полета. Или, может быть, такую картину можно увидеть, перемещаясь на подъемнике. Я помню.
2: На фуникулере, да.
3: Да, на фуникулере, помнится, было такое дело в немецких Альпах. Сложилось так, что судьба меня забросила именно туда. И вот, да, казалось бы, да, Германия, немецкие Альпы, самая высокая точка, Зугшпице. А вагонетка туда едет? Вот знаешь, в Советском Союзе были такие оранжевые автобусы с круглыми глазами.
2: Да, помню.
3: Так вот, эта вагонетка прямо один в один похожа на этот автобус. Туда набивается около 30 человек народу. Ну и, пожалуйста, она тебя поднимает на 2600 метров наверх.
2: Ух ты!
3: Да, а лыжи люди складывают как бы снаружи вагонетки. Есть такие кармашки, и люди вот кладут туда лыжи, а сами, значит, толпятся в этом автобусе. Ну, надо ли говорить, что она едет со скрипом, немножечко покачиваясь, это страшно. И на следующий день мы решили, что поедем на поезде. А есть там еще и поезд. Он идет в горе. Ну что, мне с моей клаустрофобией в горе не понравилось тоже.
2: Слушай, ты знаешь, что я как-то со своим приятелем-итальянцем на его машине путешествовал с Адриатического побережья, вот на то, я не помню, как это называется, там море, Лигурийское или Ионическое, Лигурийское, на другой конец Италии, вот, собственно, просто посередине сапога мы ехали.
3: Да-да.
2: И 20 километров мы были вынуждены ехать в тоннеле, да, там называется Il Gran Sasso d'Italia, это великий камень, великий итальянский камень, ой, гигантская скала такая. Ну, я тебе скажу, ощущение,
3: да?
2: Мое почтение.
3: Да, итак, друзья, глядя на вот этот вот, как я уже сказала, непролазный еловый лес, я могу представить себе, как там внутри темно и немножечко даже страшно. А может быть и не немножечко, вы должны угадать напиток.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на шоу «Подождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
3: Ну а свои ответы пишите, пожалуйста, на стене нашей группы под картинкой, подсказкой, да, ВКонтакте. И нигде больше.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали напиток.
3: На картинке подсказки густой-густой лес с высоты птичьего полета. Ну и, конечно, тут у нас и началось. Все зеленые сначала напитки пошли. Тархун. И
2: мне еще понравился вариант хвойник. Пила ли ты когда-нибудь хвойник?
3: А что еще? Байкал. Почему-то у некоторых сразу же возникли такие ассоциации.
2: Да, как мы недавно узнали, Байкал можно не только лизать, но и пить.
3: Не только пить, но и лизать. Мы вот, скорее всего, так узнали.
2: Да.
3: Пошли алкогольные напитки, хотя мы сегодня только безалкогольных. Мохито безалкогольный, но он тоже зеленый. Многие подумали, что раз лес зеленый, то и напиток должен быть зеленый. Или вот буратино, лимонад.
2: В смысле? Он там в тайге за своего сойдет. Он же деревянный.
3: Зеленый чай. Хвойное пиво. Это вообще что такое?
2: Не знаю, я даже думать об этом не хочу.
3: Морс проскакивает. Шишкин лес. Тут уже, это, знаете, название все-таки уже торговой марки. Дубрава, Боржоми.
2: Напиток Дубрава это...
3: Боржоми, фейхоа. Ну, у Боржоми зеленая этикетка, поэтому она тоже тут, знаешь, это... Барматуха, Егерьмась.
2: Ну, Барматуха моя любимая. Давайте остановимся, попляшемся, разляжемся на этой теме.
3: Друзья, очень долго сегодня, конечно, угадывали, но самое интересное, что решили провести очень простые какие-то ассоциации и параллели, а она сегодня была несколько усложненная. На картинке не просто лес, на картинке густой лес. О каком напитке можно сказать, что сегодня он что-то густоват? Конечно же, про кисель. Некоторые даже его и не варят, так грызут. Я вот в детстве его так грызла. Но уж коли вы его сварили и добавили чуть меньше воды, чем нужно было, там у вас и ложка может встать.
2: Ой, я помню, слушай, когда мама варила кисель, он остывал, и вот эта вот верхняя пленочка, вот это было мое лакомство.
3: Жвачка, мармеладка.
2: Жвачка, да. Мармеладка, да.
3: Друзья, мы с правильным ответом. Сегодня поздравляем Оленьку Лукашову. Да, действительно, Оля правильно написала, что это кисель, и дарим ей 2 билета.
2: На шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем», 30 июля, ДК имени Лен Совета, 12+.
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио В.

0: простишь потом. Не сходи с ума, не жалей ни о чем, ведь ты мне все простишь потом.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня пятница, и вы нам рассказываете о своих любимых напитках. Разумеется, безалкогольных миксах, которые и освежат в какой-то момент, а в какой-то момент, наоборот, заострят наше внимание. Всеволод Андреев в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Обожаю кофе, 2 чашки в день. По-любому, только молотый, разумеется, беру в зернах, варю сам, особенно утром. Любимый сорт арабики Гондурас Сан-Маркос. Добавляю по возможности робусту, но не более 20%.
2: Действительно, Гондурас это... Кофеманы.
1: Гондурас, да, это у нас Центральная Америка, один из главных поставщиков очень вкусного кофе на мировые рынки, в том числе и в России.
2: Елена Имангулова, всем привет из Донецка, Ростовской области, особенно фабрики «Мой малыш». Я обожаю напиток из чайного гриба. На любителя, конечно, но все же. Ирочке Ахметовой особенный привет. Обожаю радио Ваня, слушаем всем коллективом. Я тоже обожаю чайный гриб, и главное, он такой полезный. Он внутри вас такое творит. Вы, наверное, Ленка, самая здоровая из всего коллектива, раз гриб пьете.
1: Алла Плотникова. Летом каждое утро эспрессо заливаю апельсиновым холодным соком. Очень вкусно и свежо. Я помню, что этот рецепт когда-то посоветовала ты мне, я его попробовал и зафанател.
2: И полюбил. Да. Сережа Хапуженков пьет парное молоко козье. Очень вкусно. Mm-hmm. И, как обычно, передает привет своей Жуковке Брянской области, поселению. Ну и, друзья дорогие, сегодня мы решили отдать приз. Я напомню, это у нас фирменная сумка-шоппер от радио Ваня за... А вот самый летний напиток, пришли к выводу, что его рецепт нам прислала Яна Рожнева.
1: Летом самое то, пишет Яночка, утренний коктейль. Арбуз, мята и лайм в холодной воде. Очень
2: мне вкус... прямо даже уже свежее стало от одних слов.
1: Фантастика. Сочетание просто гениальное. Да, довольно простое, вот тем не менее. Вот, ну а муж предпочитает киви с апельсином. Тоже очень хорошо. Киви вообще называют витаминной бомбой. А в апельсине много витамина С.
2: Да, но самое главное, друзья, вот даже если вы решите последовать совету Яночки и пить такие напитки, знаете, что свежевыжатые соки на голодный желудок пить нельзя.
3: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началось строительство Успенского собора. В Минпросвещении рассказали, как изменится адаптация молодых учителей. Россиянам дали советы по выбору молодой кукурузы. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском Кремле стартовал новый этап восстановления. Строители начали заливать фундамент Успенского собора, пишет Кострома Тудей. Рабочие уже забили почти 200 свай и подготовили арматурный каркас. Теперь фундаменту предстоит набрать прочность, а после чего строители приступят к кладке стен. За 10 лет строительства Кремля полностью был восстановлен Богоявленский собор, а теперь началось строительство второго исторического храма. По словам благотворителя Виктора Трышкина, Успенский собор украсят 7 золотых куполов. Молодые учителя с 1 сентября получат дополнительную поддержку на старте карьеры благодаря системе наставничества, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, эффективность наставничества во многом будет зависеть от его практической организации. Для этого необходимо создать условия для полноценного взаимодействия, совместного планирования уроков, обсуждения профессиональных вопросов, обмена опытом и оказания методической помощи. Специалисты уточняют, что наставниками должны быть не только опытные педагоги, но и специалисты, готовые делиться знаниями, поддерживать молодых коллег и способствовать их профессиональному росту. Россиянам дали советы по выбору молодой кукурузы, пишут «Известия». Эксперты отмечают, первое, на что необходимо обратить внимание, это наружный слой. У свежей кукурузы листья обертки должны быть насыщенного зеленого цвета, плотно прилегать к основанию, а их внутренняя поверхность оставаться влажной. Второй важный маркер – так называемая рыльца или кукурузные волоски, которые венчают початок. В молодом экземпляре они упругие, шелковистые и слегка влажные, окрашены в кремовые или светло коричневая тона. Хрупкие и сухие волоски, по словам экспертов, выдают продукт, который уже потерял свою сочность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, заразителен и для вас, и для окружающих.
2: Овны, мужчины, желательно держаться подальше от людей, которые то и дело провоцируют вас на сомнительные поступки.
1: Тельцы, женщины, хорошо, если в начале дня рядом будет тот, кто сможет вас поддержать хотя бы добрым словом.
2: Тельцы, мужчины, вы избежите многих неприятностей, если учтете чужой неудачный опыт.
1: Близнецы, женщины, держите себя в руках и избегайте споров. Проверено, станет значительно легче.
2: Близнецы, мужчины, пришло время учиться терпению, миролюбию, сдержанности.
1: Раки, женщины, вас посетит особое вдохновение, которое поможет отбросить сомнения и поверить в свои силы.
2: Раки, мужчины, близкие люди наверняка вам помогут, но наиболее важные решения вы примете все-таки сами.
1: Львы, женщины, дела пойдут значительно лучше, если подключить фантазию. Тогда станут свежее мысли и яснее цели.
2: Львы, мужчины, вероятны значительные перемены к лучшему в личной жизни и разные приятные переживания.
1: Девы, женщины, сейчас можно найти людей, которые примут вас такими, какие вы есть.
2: Девы, мужчины, скука вам противопоказана, поэтому немедленно приступайте к реализации идей, которые посещали вас в последнее время.
1: Весы, женщины, старайтесь относиться к критике философски и не терять душевного равновесия.
2: Весы, мужчины, не стоит обсуждать свои планы с незнакомцами и принимать во внимание непроверенную информацию.
1: Скорпионы, женщины, вам хочется добиться успехов, но любое дело потребует значительно больших усилий, чем обычно.
2: Скорпионы, мужчины, не слишком торопитесь принимать решения и не оставляйте дела на полпути.
1: Стрельцы, женщины, в профессиональных контактах очень важна разборчивость, поскольку есть риск впутаться в мутное дельце.
2: Стрельцы, мужчины, денежные поступления вас наверняка порадуют, но сразу все тратить не стоит.
1: Козероги, женщины, удастся поладить с теми, кто совсем на вас не похож, и смотрит на мир по-иному.
2: Козероги, мужчины, вам полезны небольшие физические нагрузки, пешеходная прогулка с друзьями, например, будет отличным вариантом.
1: Водолеи, женщины, вы сможете научиться чему-то новому и полезному, что впоследствии принесет желаемый результат.
2: Водолеи, мужчины, хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания поднимут настроение.
1: Рыбы, женщины, вы настроены более легкомысленно, чем обычно, хотя на самом деле придется потрудиться.
2: Рыбы, мужчины, некоторые ваши действия могут поставить в тупик близких людей, поэтому не жалейте времени на доверительные беседы.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. 1 августа в Ледовом дворце состоится грандиозный концерт под названием «Дискотека СССР». И сегодня у нас в гостях одни из ее участников.
1: Легендарная группа «Диско-мафия», два ее ярких представителя, Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ребята, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Кто когда слушает, какой часовой пояс нас сейчас внимает и слушает.
1: Это да, у нас 6 часовых поясов, поэтому вы действительно правы. Можем выйти где-то не в то время,
0: да,
1: но всегда в том месте.
0: Больше 200 городов вещания. Ну, давайте мы начнем с вопроса о том, как и где образовалась группа «Диско-мафия».
3: Настало время снять покров тайны со всей этой истории. Это была не Москва, это был Петербург. Это был совместный проект «Москва-Петербург». На тот момент три солиста. Это был золотой состав группы «Топ Секрет» и «Неоновый мальчик» Сергей Макаров. И тот человек, который прошел много кастингов и попал в коллектив, это Денис Шашкин. Ну, а помог это все сделать тогда уже легендарный продюсер Евгений Орлов, перед которым я многократно снимаю, была бы у меня шляпа, с удовольствием это сделал бы, потому что человек, который приложил руку к многим хорошим коллективам. И нам было очень приятно, что он обратил внимание на нас, тогдашних молодых, талантливых, и помог нам создать группу, которая существует уже почти 27 лет.
1: Расскажите, почему вы решили взять именно такое название, откуда оно появилось, как оно появилось?
0: Когда пахнет опасностью от достаточно легкомысленной музыкальной группы.
4: Ну, все дело в том, что первая песня, с которой мы, в общем-то, наверное, стартовали, дебютировали на нашей эстраде в качестве коллектива «Диско-мафия», была «Еду далеко-далеко». Это кавер-версия известной песни Рики Мартина «Living Davida Loca». В общем-то, оттуда, наверное, все-таки выросли ноги. Вот, из достаточно шуточной интерпретации русскоязычной версии этого хита. После этого мы, в общем-то, начали так хулиганить, как многие сказали, как многие, наверное, и объяснили. Мы до сих пор себя такими считаем музыкальными хулиганами. Вот, в общем-то, на этом и построено, наверное, и название «Диско-мафия», и вообще стиль, в котором мы находимся, играем, потому что это не попадает под чистый поп, это не попадает ни под рок, ни под чистый шансон, ни под что не попадает. Мы достаточно красиво, с питерской харизматикой,
3: самоиронией,
4: да, шутим над многими, и не шутим, а просто даже переделываем, и качественно переделываем многие шлягеры, хиты прошлых лет, нынешних, в общем-то, исполнителей. И все наши коллеги, звезды, наши друзья положительно оценивают наши такие музыкальные шутки. Поэтому, в общем-то, «Диско-мафия», наверное, поэтому «Диско» — это стиль, «Мафия», семья. Как мы говорим, семья.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, у нас в гостях группа «Диско-мафия».
5: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и

0: здесь.
1: Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях группа «Диско Мафия». Это один из участников дискотеки СССР, которая состоится 1 августа в Ледовом дворце. Ну и мы закончили на том, что «Диско Мафия» — это настоящая семья. Кстати, о семье родители не говорили. Делом займись. Что ты там по сцене прыгаешь? Ну,
2: найди как... себе нормальную работу.
3: Да, ты кем работаешь? Артист? Непонятно. А работаешь ты кем?
1: Да.
3: Конечно, это шутка с бородой, да. Но когда нас, понимаете, все про это говорили, ну, когда «Диско-мафия» загремела по телевизорам, когда начали показывать, крутить и так далее, все начали подходить и говорить: о,
1: ты
3: же учился с нами в школе, о, да ты же, мы же с тобой дружили, ой, а теперь дай-ка автограф. Ну, конечно, все коллективы проходят через этот пик, когда эти вопросы просто отпадают сами по себе.
1: А вы помните какой-то свой вот серьезный первый, один из первых гонораров, на что его потратили?
4: Ну, наверное, ну, как любой мальчишка, любой юноша, первое, конечно, он хочет потратить на свою девушку, женщину, тогда девушку.
1: Я думала, на мотоцикл.
4: А, нет, мотоцикл, конечно, само собой разумеющийся мотоцикл, но это было позже, допустим, я. Ну, вот Антон не мотоциклист, а я купил Яву вообще 64-го года. Она старше меня, она очень намного.
3: Первый гонорар, я помню, один из первых гонораров новогодней компании. Мы купили в складчину белое подержанное BMW.
1: На всех.
3: Да. Там какая? 520-я, которая нам казалась просто фантастической тачкой просто из фильмов. Ну, правда, она также успешно через месяц сломалась, и мы попали на капитальный ремонт, потому что там ее продали. Но это было эпичное событие. Но самое эпичное — это была зима, а омывайки тогда не продавались. А мы люди абсолютно ведущие здоровый образ жизни, не пьющие. И откуда-то у нас был ящик водки в багажнике, из какого-то корпоратива. И мы, конечно же, ничего умнее не придумали, как разбавить водку с водой и залить вместо омывайки. Представляете, какой запах стоял?
1: Да,
3: все гаишники наши.
4: Ароматно, да.
1: Мы не проехали.
4: Ну, речь о другом, да, о наших первых гонорарах. Поэтому, конечно, первые гонорары — это вообще, кстати говоря, очень важно для артиста, когда... вдруг за его творчество, допустим, я занимаюсь творчеством, да и Антон, в общем-то, никогда не думали, особенно в то время, в котором мы росли, да, что этим можно бы вообще как-то зарабатывать, потому что многие считали эту профессию вообще легкой, несерьезной, но тогда, когда мы, в общем, начали этим заниматься, в общем-то, и зарождался наш российский шоу-бизнес. Это было начало 90-х. Вот, это первые ночные клубы в Санкт-Петербурге. Ни для кого, в общем-то, не секрет, что вообще вот это ночное движение в Санкт-Петербурге и вообще в стране зарождалось именно в Питере. Вот, а мы стояли, наверное, вот у истоков первой ночной клубы. Это Stardust, Relax. Ну, сейчас можно рекламировать, потому что этих клубов не существует.
2: Ля-пляж какой-нибудь.
4: Ля-пляж, естественно.
3: Да.
4: Тогда
3: Кандимен.
4: Это Кандимен.
1: Да, я предлагаю все-таки сделать небольшую паузу. Мы вернемся буквально через несколько минут. У нас в гостях группа «Диско Мафия».
0: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио «Ваня».

0: здесь.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я напоминаю, у нас в гостях группа «Дискомафия», Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Мы продолжаем нашу беседу. Да, вопрос. Многие бойсбенды того времени уже распались, и там поменялось много солистов. Вы как-то все держитесь вместе?
2: Да, практически все.
1: Как это вас вот так вот не развело по жизни, и вы не решили, как некоторые, все, теперь я займусь сольной карьерой, ухожу? Было такое?
2: Наверное, ответ кроется в названии группы. Это все-таки в переводе «Мафия», в переводе «Сицилийского» — это семья. Мы за время гастролей и совместных записей, да и вообще на момент создания мы были друзьями. Поэтому нас это скрепляло и скрепляет до сих пор. Мы научились терпеть друг друга, это тоже важно, как в любой семье. Научились не видеть недостатки, ценить достоинства и, как говорит мой знакомый умный человек, дружить с хорошими качествами своего коллеги.
3: Ну и, это наверное, важно. Самое главное, многие коллективы, которые, в общем-то, наверное, вспомнили, и бойс-бенды, и гёрл-бенды, распадались только потому, что это были искусственно созданные коллективы. То есть, ну, это неестественно. То есть, это не единомышленники, не друзья.
1: Отобрали, ну, продюсерские проекты.
2: Да, ну, да, в общем, продюсерские, да. Написали стандартно два альбома, третий финальный, The Best, и все.
3: Проходит контракт, вот, людей, в общем-то, друг с другом ничего не держат. Даже бывает, что и деньги не держат. И они распадаются, начинают сольные карьеры. Ну, не секрет, что и нам, в общем-то, делали такие предложения. И там и одному, и второму, и третьему солисту. И это нормально. Но поскольку мы прошли достаточно долгий путь, и мы действительно, ну, мы друзья не только на словах, но и по жизни, то трудно разъединить. А какие-то сложности, проблемы, да, как в любой профессии, они даже скрепляют, да. Есть хорошая поговорка, что не убивает, то делает нас сильнее. Так и нас.
1: А расскажите о каких-то, может быть, совместных творчествах со сторонними людьми, звездами.
3: Мы работали с Игорем Яковлевичем Крутым, компания «Арс». Мы работали с Филиппом Бедерсовичем Киркоровым.
2: Театр русской песни, да. Надежда Бабкина.
1: Кстати, а с кем бы вы хотели спеть? Вот «Фит» сейчас это модно называть. Группа «Дискомафия» «Витас», да? Или там группа «Дискомафия» «Бирвулф».
3: Ну, кстати, неплохо, да, «Бирвулф». Почему бы нет? Да, почему? Надо написать смс.
2: Слушайте, ну вот... И Дмитрий Урич, я бы, наверное, так сказал, сегодняшний.
4: Вот, возвращаясь к Киркорову, зная его, ну, достаточно непростой характер, как его с ним работалось?
2: Филипп разный, один он с друзьями, другой он с коллегами, третий он с прессой, четвертый он, наверное, с тем, кого не очень любит и уважает.
3: Или наоборот, кого очень любит.
2: Кого и любит и уважает. Поэтому нам повезло и посчастливилось дружить с настоящим Филиппом, и работать с ним. Это целый этап жизни. Его очень интересно вспоминать. И недавно были на одной из передач Центрального канала. И как раз в том числе подняли эти архивы. Было интересно показать, как он рассказывает о группе «Дискомафия». Километры буквально пленок есть на эту тему. Как он представляет. А представление группы «Дискомафия», где мы интегрированы были в его шоу, могло занять 20 минут. Вот, представляете, вот трехчасовой концерт и 20 минут рассказа о «Дискомафии». От такого, ну, великого действительно деятеля шоу-бизнеса. Угу. Это дорогого стоит.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: здесь.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. 1 августа в Ледовом дворце состоится грандиозный концерт под названием «Дискотека СССР». И сегодня у нас в гостях одни из ее участников.
2: Легендарная группа «Диско-мафия», два ее ярких представителя, Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ну и мы остановились на теме Филипп Киркоров, как ни странно.
3: Ну да, надо сказать, что Филипп сам по себе большущий профессионал, трудоголик. Таких у нас в стране, как мне кажется, в общем-то, наверное, больше-то и нету вот такого качества, такого уровня профессионала. Да? Нам действительно посчастливилось участвовать в его шоу. Вот после каждого шоу мы собирались в абсолютно непринужденной обстановке, за ужином, где-то общались, он рассказывал. Тогда не было еще никаких фабрик звезд, никаких там народных артистов и прочих телешоу, где так или иначе там, наставники давали советы своим подопечным. А Филипп занимался с нами, вот, хотя мы были уже состоявшимся коллективом, группой, за плечами которой были уже не один год работы на сцене, но такое качество материала и практического, и теоретического, да, который давал на тот момент Филипп, этот опыт был и остается бесценным. Филипп, тебе огромный привет, если ты слушаешь нас.
2: Еще мой любимый вопросик про ваших поклонниц. Какие-то, может быть, были интересные случаи? И вообще вот у вас жена, она не ревнует, что...
4: Слушайте, ну нам повезло со вторыми половинами, они очень такие понимающие, да. Поэтому нам в этом плане повезло, я считаю.
3: Жизнь артиста, вообще, ну, известного человека, знаменитого человека, очень непроста. Многие девушки... не желая того, может быть, точнее, я про себя говорю, не желая того, все равно знакомишься с девчонками, с девушками. Раньше это, в общем, было не сейчас. Ну, если мужчина юн, молод, то приходится отвечать на какие-то знаки внимания. Из этого может сложиться, что у тебя могут быть какие-то отношения с поклонницами или не просто не с поклонницами. Там, ты можешь встретиться с коллегой по своему цеху.
2: Ну, да,
3: да, это нормально, абсолютно. И у тебя могут быть просто звонки вечерние, потому что творческие люди, они бывают, ночью друг другу звонят. Жизнь знаменитого или известного человека, она...
4: Ну, говори честно, полна соблазна.
3: Полна, абсолютно. Это большой вопрос, как на них реагируют вторые половины. Это здорово, если вторая половина прекрасно понимает, что твой человек, которого ты любишь, известный, за которым бегает толпа девчонок.
2: Ну, целевая аудитория «Диско-мафии», я так понимаю, процентов на 70 это все-таки женщины.
3: Конечно. Девушки, да.
2: Девушки. Приходят ли вы на ваши концерты молодежь? Вот как тут на Кадышеву, например, паломничество началось. И вот, может быть, у вас тоже какие-то девчонки
4: много
2: молодые.
4: Много молодежи, и у нас интересная волна молодежи началась с истории песни «Седая ночь», которую нам когда-то подарила продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, ну, сейчас по-разному уже это интерпретируется его имя и так далее, но тем не менее, это часть истории, да, поэтому ее выкинуть нельзя. И после фильма «Слово пацана», конечно же, вся молодежь, это все концерты, а мы традиционно заканчиваем наш любой концерт практически этой песни «Седая ночь», так повелось, не из-за фильма, а просто.
2: И мы продолжим нашу беседу через несколько минут.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня». Как любить?

0: Доброе утро, добрый день, друзья. У нас в гостях группа «Диско Мафия». Мы продолжаем нашу беседу. А какую песню вы считаете визитной карточкой своей группы?
1: Ну, «Living the Vida Loca» так получилось, что это то, с чего группа «Диско Мафия» началась. Это официальный релиз. Написал, кстати, слова Олег Попков. Тот самый, который много-много-много хитов нашим звездам написал. И «Море по колено», конечно.
2: «Летняя
1: же.
2: Пора».
1: И «Летняя пора». Угу. И, кстати, трек «Весна», который крутится на радио «Ваня». И год назад буквально мы его освежили. Он 26 лет пролежал на полке в баночке. Вот, и мы решили достать это все и переиздать. И слова замечательного Александра Шаганова, который практически все хиты для группы «Любэ» сделал.
2: И для «Иванушек».
1: Много чего. Такое счастье с такими авторами работать. Мне посчастливилось с ним много лично общаться. Это потрясающе.
2: Ну, конечно, еще одна песня, которая, где бы мы не были и куда бы мы ни приезжали, нас все время просят спеть песню «На соседней улице». Хотя, в общем-то, она родом из 80-х, ее когда-то исполняла
1: все
2: группа «Форум».
1: Про
2: да,
1: это
2: группа «Форум», да, должен был ее исполнять Салтыков, вот, но Салтыков ушел в электроклуб, и эта песня перешла Сергею Рогожину. Сергей Рогожин неохотно ее исполнил, и она, в общем-то, так достаточно быстро забылась.
0: А вы подобрали, обогрели?
2: Мы с Александром Морозовым очень давно дружим, это автор музыки этой песни, и очень часто он нас приглашал на свои мероприятия. И как-то один раз попросил, это, по-моему, Кремлевский дворец.
1: Да, юбилейный был. Концерт готовился, да. И всем он предложил там на тот момент и всем именитым артистам какой-то трек. «Диско-мафия» остановилась на тот момент на этой песне.
2: На соседней улице.
1: Почему да. остановилась? Потому что на тот момент у группы «Диско-мафия» была активная такая творческая история с Надеждой Бабкиной. Угу. И эта песня очень ложилась в контекст, в формат.
0: Ну, да.
1: Но мы постарались из этого, в общем-то, фолк-произведения сделать популярный трек. Он залетел. Исполняли мы его практически везде, где были, включая государственную резиденцию Владимира Владимировича Путина, Бочаров ручей, перед всеми президентами стран СНГ. Это была вообще уже такая вершина, вишенка на торте, поэтому песня действительно залетела и в нашем исполнении. И после этого даже Сергей Рогожин опять ее полюбил.
2: Достал из чемодана, отряхнул с нее
1: пыль. Я тоже ее люблю.
2: Да. Отряхнул пыль и запел эту песню снова.
0: А что мы услышим 1 августа? Самый главный вопрос.
2: Ой, обычно вот на такого рода мероприятиях мы исполняем, конечно же, свои суперхиты.
1: И «Море по колено», это и «Летняя пора».
2: Ну, конечно, «Седая ночь».
0: Оторвемся по полной. И «Седую ночь» туда же.
2: Естественно, да. Потрясающая, конечно, реакция зала, когда звучат первые аккорды этого хита, да, ну, это, конечно, ни с чем не соизмеримо. Поют все. И, ну, конечно, танцуют.
1: Ну, хочется, да, сказать, что тот концерт, который будет 1 августа, это грандиозное событие. Это действительно грандиозное, где соберутся очень много потрясающих коллег, и «Нана-группа», и группа и Рэй Хортон, группа «Нана». Это, конечно, интересно. В одном концерте оказались и Чингисхан, и Ингрид. И нам очень приятно быть в таком вот хорошем, достойном ансамбле выступать.
2: Мы, по-моему, единственные из Петербурга.
0: Таня,
2: вдвоем. Мы с честью всегда представляем наш город. И нам радостно, что среди собравшихся будет очень много наших земляков.
0: А нам радостно, что вы к нам пришли. Огромное вам спасибо. Очень интересный получился разговор. Надеюсь, не последний раз.
3: Да, это группа «Диско Мафия», Олег Кудрявцев и Антон Гусев. Ребята, огромное спасибо и до встречи 1 августа на концерте в Ледовом, дискотека СССР. Спасибо.
2: До встречи.
4: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня». Привет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается строительство Дюкера. Россиянам назвали даты окончания приема заявлений в вузы. В Минобрнауке назвали возраст самого старого кита в мире. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Дюкера, подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет Кострома Тудей. Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старые Васильевские очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут «Известия». В приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа, а для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые «дни тишины». Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, пишут РИА Новости. Эксперты уточняют, что поскольку в 19-20 веках киты были объектами китобойного промысла, и наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных. Ученые также подчеркивают, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев. Более того, у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи говорят на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Реклама.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме исключили несколько старинных домов из реестра культурного наследия. Детский мир ограничил цены на школьные товары. В России зацвели лотосовые поля. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме исключили 3 старинных дома из реестра объектов культурного наследия, пишет «Кострома Тудей». Речь идет о доме Белянкина на улице Лесной, который был построен в первой трети 19 века, доме в Мельничном переулке, где когда-то жил Яков Свердлов, и доме на улице Новополянской, где с 1931 по 40 год жил герой Советского Союза Николай Тараканов. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что оригинальные здания полностью утрачены, а документов и материалов для их воссоздания недостаточно. Кроме того, градостроительная ситуация на этих участках уже давно изменилась. Торговая сеть «Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы ограничила наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года, пишет РИА Новости. В службе отметили, что в ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети. По мнению ФАС, соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса. В Астраханской области начался сезон цветения лотосов, пишет Лента.ру. Из-за длительного половодья и прохладного лета растения зацвели с опозданием. Для нормального развития им требовалось, чтобы вода прогрелась до 20 градусов. Пик цветения лотосов прогнозируют на август. Каждый год водоемы, затянутые живописными розовыми коврами, становятся объектом восхищения для туристов. При этом жители региона призывают к ответственности. Цветок находится под защитой государства, и за его порчу придется выплачивать компенсацию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Ваня. Бодри!

0: плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: В клинике «Мир здоровья» на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%, ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Если тебе стало грустно,
7: не забывай меня.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
6: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Талантливые костромичи смогут выступить на дне города. В России назвали профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут показать свои таланты на дне города, пишет Кострома Today. 8 августа Костроме исполнится 874 года. Молодежный центр Пале приглашает костромичей в возрасте от 14 до 35 лет выступить на празднике. Все, кто умеет петь, танцевать или показывать фокусы, могут продемонстрировать таланты зрителям. Для заявки на участие необходимо записать видео своего номера и отправить его организаторам до 31 июля включительно. После небольшого отбора жюри определит лучшие номера, которые костромичи и гости города смогут увидеть на сцене мероприятия. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, пишет РИА Новости. По словам экспертов, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Они отмечают, что ежегодный конкурс профессионального мастерства должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда, а также дают хорошие перспективы трудоустройства. Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель. Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Алло!
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началось строительство Успенского собора. В Минпросвещении рассказали, как изменится адаптация молодых учителей. Россия нам дали советы по выбору молодой кукурузы. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромском Кремле стартовал новый этап восстановления. Строители начали заливать фундамент Успенского собора, пишет Кострома Тудей. Рабочие уже забили почти 200 свай и подготовили арматурный каркас. Теперь фундаменту предстоит набрать прочность, а после чего строители приступят к кладке стен. За 10 лет строительства Кремля полностью был восстановлен Богоявленский собор, а теперь началось строительство второго исторического храма. По словам благотворителя Виктора Трышкина, Успенский собор украсят 7 золотых куполов. Молодые учителя с 1 сентября получат дополнительную поддержку на старте карьеры благодаря системе наставничества, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, эффективность наставничества во многом будет зависеть от его практической организации. Для этого необходимо создать условия для полноценного взаимодействия, совместного планирования уроков, обсуждения профессиональных вопросов, обмена опытом и оказания методической помощи. Специалисты уточняют, что наставниками должны быть не только опытные педагоги, но и специалисты, готовые делиться знаниями, поддерживать молодых коллег и способствовать их профессиональному росту. Россиянам дали советы по выбору молодой кукурузы, пишут «Известия». Эксперты отмечают, первое, на что необходимо обратить внимание, это наружный слой. У свежей кукурузы листья обертки должны быть насыщенного зеленого цвета, плотно прилегать к основанию, а их внутренняя поверхность оставаться влажной. Второй важный маркер – так называемая рыльца или кукурузные волоски, которые венчают початок. В молодом экземпляре они упругие, шелковистые и слегка влажные, окрашены в кремовые или светло-коричневые тона. Хрупкие и сухие волоски, по словам экспертов, выдают продукт, который уже потерял свою сочность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

Как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радио Ваня. Лето. Лето.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается строительство Дюкера. Россияне назвали даты окончания приема заявлений в вузы. В Минобрнауки назвали возраст самого старого кита в мире. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Дюкера, подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет Кострома Today. Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старые Васильевские очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, а на платные не позднее 20 сентября, пишут «Известия». В приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа, а для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые дни тишины. Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, пишут РИА Новости. Эксперты уточняют, что поскольку в 19-20 веках киты были объектами китобойного промысла, и наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных. Ученые также подчеркивают, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев. Более того, у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи говорят на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Гайдай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Пришла пятница, с чем вас от всей души и поздравляю. Конечно же, с наступающими выходными. Сегодня 24 июля. Меня зовут Андрей Шмурай. И в ознаменование окончания трудовой недели хочу предложить вам сыграть в «Угайдай фильм». Правила простые и неизменные. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812.

0: покормим здесь, а твое дело есть. И чем скорее ты начнешь есть, тем раньше мы тебя выпишем.
1: Когда?
0: Через месяц.
1: Через месяц я не могу. Я жду.
0: Кто?
1: Звери.
2: Нет, ну и взрослым, конечно же, тоже. Можно и даже нужно смотреть и пересматривать эту картину. Лучше вместе со своими детьми. Если вспомнили, как называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Замечательный приз, который автоматически позволит вам спланировать предстоящие выходные. Удачи!
3: Угадай фильм на радио Ваня. Лето каждый день на радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Фильм. Итак, друзья, время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». За окном идет дождь, а у нас здесь идет, нет, не концерт, а вот такой приятный розыгрыш. Дозвонилась к нам сегодня Любовь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А у вас дождик закончился, Люба?
1: А мы едем на дачу, поэтому у нас то идет дождь, то солнышко светит, то опять дождь идет.
0: Нормальная питерская тема. Ну что ж, вам приятных выходных, а выберите уж время сходить на выставку. Но это после того, как, конечно, вы фильм назовете. Но сначала по правилам давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Кролика мы можем тебе приготовить сегодня к обеду под белым соусом. Черепахой сложнее, ну и черепаху достанем. Черепаховый суп очень питателен.
3: Я живых люблю.
2: Живых? А что ты с ними делаешь?
3: Я их кормлю.
2: Ну вот что, давай договоримся так. Кормим здесь, а твое дело есть. И чем скорее ты начнешь есть, тем раньше мы тебя выпишем.
3: Когда?
2: Через месяц.
3: Через месяц я не могу. Я жду.
2: Кто?
3: Звери.
0: Итак, Любовь, как же называется этот фильм?
1: Фильм называется «Внимание, черепаха».
0: Угайдал! «Внимание, черепаха» давно смотрели?
1: Ой, совершенно недавно, буквально вот, может, недели две назад как-то попалась, а я с детства, мне очень нравится, поэтому залипла и смотрела.
0: Я с вами солидарен, потому что именно так тоже не могу оторваться, когда вижу это замечательное детское кино. Вы еще помните, Люба, те времена, когда в школах были живые уголки?
1: Ой, я помню, у нас и в саду были, я когда начинала только в детском саду работать, у нас тоже и хомячки всякие, рыбки были, но теперь, к сожалению, запретили.
0: Да, сплошные контактные зоопарки, да и то не везде. По-моему, классная штука была. Прививали любовь детей к животным.
1: Это я с вами согласна.
0: Кстати, интересную штуку вычитал. В кастинге принимал участие, как сейчас принято говорить, да, в кастинге, дурацкое слово какое. На роль Вовы Васильева, вот, главного мальчика, пробовался юный Олег Меньшиков, представляете?
1: О, а я думаю, что очень знакомый такой мальчик.
0: Не-не-не, выбрали-то другого, но пробовался Олег Меньшиков.
1: А, все, поняла.
0: А Ролан Антонович ему сказал: ты слишком веселый, ты никогда не будешь артистом. Ха, ну и мастеру свойственно ошибаться, да? Любовь, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Подробности на сайте artcenter.su. Спасибо за игру, хороших выходных, приятного отдыха на даче. Можете поприветствовать кого хотите.
1: И вам спасибо. Да, привет всем родственникам, близким, друзьям, знакомым. Ну и всем хороших выходных.
0: Спасибо.
4: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: «Хотим за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодняшняя пятница ознаменована удивительным праздником, который называется «День старых шуток». Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: День старых шуток отмечается ежегодно 24 июля. Это неофициальный, но забавный праздник, который призывает без стеснения вспоминать и рассказывать устаревшие анекдоты, смешные истории из прошлого, а также смеяться над старыми мемами.
0: Четвертое место.
1: Считается, что праздник возник спонтанно, когда кто-то вспомнил старую шутку, которой когда-то поделился его отец, и понял, что она все еще способна вызывать искренний смех.
0: Третье место.
1: Есть и более ранняя историческая версия. В 18 веке в Англии существовал обычай, когда ежегодно 24 июля один из жителей получал звание старшего судачедробителя и в течение дня имел право распространять старые шутки на улицах. Со временем этот праздник вышел из моды, но традиция возродилась в новом формате.
0: Второе место.
1: В этот день принято вспоминать старые хорошие шутки. А вот и одна из них. Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть композитора, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Через несколько дней шутник получил огромный тяжеленный ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца».
0: Первое место.
1: Идея праздника в том, чтобы хотя бы раз в году дать старым шуткам вторую жизнь и напомнить о ценности простого человеческого общения и умения посмеяться над собой. Так что 24 июля – отличный повод собрать друзей и близких, чтобы вместе посмеяться над тем, над чем смеялись наши родители и бабушки. К тому же пятница.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме исключили несколько старинных домов из реестра культурного наследия. Детский мир ограничил цены на школьные товары. В России зацвели лотосовые поля. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме исключили 3 старинных дома из реестра объектов культурного наследия, пишет Кострома Today. Речь идет о доме Белянкина на улице Лесной, который был построен в первой трети 19 века, доме в Мельничном переулке, где когда-то жил Яков Свердлов, и доме на улице Новополянской, где с 1931 по 40 год жил герой Советского Союза Николай Тараканов. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что оригинальные здания полностью утрачены, а документов и материалов для их воссоздания недостаточно. Кроме того, градостроительная ситуация на этих участках уже давно изменилась. Торговая сеть «Детский мир» по предложению Федеральной антимонопольной службы ограничила наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года, пишут РИА Новости. В службе отметили, что в ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие. Позиции. Также компания обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети. По мнению ФАС, соблюдение принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможное увеличение их стоимости в период сезонного спроса. В Астраханской области начался сезон цветения лотосов, пишет Лента.ру. Из-за длительного половодья и прохладного лета растения зацвели с опозданием. Для нормального развития им требовалось, чтобы вода прогрелась до 20 градусов. Пик цветения лотосов прогнозируют на август. Каждый год водоемы, затянутые живописными розовыми коврами, становятся объектом восхищения для туристов. При этом жители региона призывают к ответственности. Цветок находится под защитой государства, и за его порчу придется выплачивать компенсацию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть удивительную картину 2008 года под названием «Подмена». Главную роль в этой картине исполнила очаровательная Анджелина Джоли. Вкратце напомню, действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Женщина обратилась с заявлением в полицию об исчезновении ребенка. Вскоре героиня получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. А вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших. Такая вот завязочка. Вы знаете, многие мои знакомые сказали, что просмотр этой картины был для них настоящим испытанием. Да, пожалуй, не всякий выдержит такой накал при внешней сдержанности фильма. Кстати, картину-то снял не кто-нибудь, а сам Клинт Иствуд. Фильм основан на реальных событиях, и это меня сразу же насторожило, потому что все настоящее обычно ранит, особенно когда дело касается детей, и особенно когда все это растянуто на 2 часа экранного времени, и ты не можешь ничего остановить и ничего исправить. Только быть свидетелем, а это, как оказалось, совсем непросто. Послевкусие было весьма странным. Захотелось посидеть в тишине, в одиночестве, не хотелось ни с кем общаться. И это, наверное, главный комплимент, который я хочу сделать этой картине, которую настоятельно всем рекомендую. Кино на вечер. «Подмена». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Технический прогресс может предупредить нас о приближающейся опасности. Да, с этим не поспоришь. Одна девушка проснулась от сигнала со своей камеры видеонаблюдения. Дело было в штате Флорида в Соединенных Штатах. Сигнал означал, что к дому кто-то приближается. И этим кто-то оказался крупный аллигатор. 2,5 метра длиной. Ну, судите, крупный или не крупный? По мне, так ничего себе. Этот гость не только выглядел страшно, еще и вел себя соответствующим образом. Силой бил хвостом по стенам и входной двери, и то и дело раскрывал впечатляющую пасть, а также шипел. К счастью, полицейские оказались поблизости, оперативно прибыли к дому Сьерры и изловили рептилию. Хозяйка, конечно, была несказанно рада. Ну и, естественно, не только тому, что полицейские так быстренько обезвредили непрошенного гостя, но и тому, что камера-то слежения оказалась штукой весьма полезной. Если бы не полученное уведомление, дама поутру могла бы выйти из дома и столкнуться нос к носу вот с этим злым созданием. Слава богу, обошлось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». Талантливые костромичи смогут выступить на дне города. В России назвали профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи могут показать свои таланты на дне города, пишет «Кострома Тудей». 8 августа Костроме исполнится 874 года. Молодежный центр «Пале» приглашает костромичей в возрасте от 14 до 35 лет выступить на празднике. Все, кто умеет петь, танцевать или показывать фокусы, могут продемонстрировать таланты зрителям. Для заявки на участие необходимо записать видео своего номера и отправить его организаторам до 31 июля включительно. После небольшого отбора жюри определит лучшие номера, которые костромичи и гости города смогут увидеть на сцене мероприятия. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, пишет РИА Новости. По словам экспертов, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Они отмечают, что ежегодный конкурс профессионального мастерства должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда, а также дают хорошие перспективы трудоустройства. Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня».
4: Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня». Лето.

0: Убей меня.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Стас Костюшкин и его супруга Юлия на днях отметили важную дату. Ровно 20 лет назад пара узаконила свои отношения. Для артиста, ранее состоявшего в двух других браках, этот союз стал третьим и, по его собственному признанию, самым счастливым. По случаю годовщины Стас обратился к супруге с трогательным обращением в личном блоге. Экс-солист группы «Чай вдвоем» отметил, что не хочет ограничиваться привычными словами о том, будто решение связать жизнь с Юлией оказалось самым правильным, а два десятилетия рядом с ней стали самыми счастливыми годами. Вместо этого артист вспомнил недавний разговор, в котором его спросили об источнике внутренней опоры. «Я точно знаю, что моя сила в тебе», — написал музыкант, обращаясь к супруге. Напомним, Юлия и Стас познакомились в 2004 году, когда девушка пришла на кастинг в танцевальный состав группы «Чай вдвоем». Их роман продлился 2 года, после чего пара расписалась в Санкт-Петербурге, а позже торжество повторили и в Москве. За 2 десятилетия брака у супругов родились 2 сыновей Богдан и Мирон, а сама Юлия впоследствии стала известной телеведущей. Наши поздравления счастливой супружеской паре.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Вегасе.
1: С 15 до 20 на Радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Анджелина Джоли не испытывает негативных эмоций из-за того, что ее дети один за другим отказываются от фамилии Брэда Питта. По данным Page Six, сейчас звезда сосредоточена не на конфликте с бывшим супругом, а на том, чтобы помочь семье пережить последствия многолетнего разлада. По словам инсайдера, близкого к Джоли, она не намерена продолжать противостояние с бывшим супругом. Инсайдер также отметил, что дети сознательно избегают публичных обвинений в адрес отца. Поводом для новых обсуждений стало решение 18-летней Вивьен Джоли Питт официально отказаться от фамилии отца. Девушка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить имя на Вивьен Мершелин Джоли, указав в качестве причины личные обстоятельства. Ранее аналогичный шаг уже сделали ее брат и сестры. В мае 24 года фамилию Питт официально исключила Шайло. Старший сын Мэддокс давно использует только фамилию Джоли в профессиональной деятельности. Отказалась от фамилии отца и 21-летняя Захара. Ну что тут сказать, видимо, на это у них есть весьма веские причины.

0: Реклама.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
2: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: «Радио Ваня» бодрит и освежает.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Долгие годы роман Габриэля Гарсиа Маркеса считали неэкранизируемым, слишком сложный, слишком магический, слишком многослойный. Но Netflix все-таки рискнул и не прогадал. Первый сезон получил восторженные отзывы критиков. Теперь спустя целых полтора года нас ждет второй сезон, а точнее вторая часть, финал саги, которую создатели называют практически полнометражным фильмом. В нашем сегодняшнем выпуске «100 лет одиночества. Часть 2». 50 лет истории, одно проклятие и город, который вот-вот исчезнет с лица земли. Если вы вовсе не знакомы с этим миром, приготовьтесь. «100 лет одиночества» — это эпическая сага о семье Буэндиа, которая охватывает целое столетие. Все начинается с дерзкого поступка. Двоюродные брат и сестра Хосе Аркадио и Урсула женятся вопреки воле родителей. Их брак окутан страхом, ходило поверье, что их дети могут родиться с отклонениями. Однако настоящим поводом для бегства становится убийство. Хосе Аркадио убивает человека на дуэли, и после этого его начинает преследовать призрак убитого. Вместе с группой смельчаков они отправляются в опасное путешествие через джунгли в поисках нового дома. Так, на берегу реки они основывают город, который называют Макондо. В последующем это место становится домом для нескольких поколений семьи Буэндиа. В их жизни переплетаются реальность с магией, а война, страсть, богатство и смерть следуют за ними по пятам. За этой утопией охотится древнее проклятие, обрекающее их на те самые 100 лет одиночества. Netflix максимально точно перенес знаменитый роман на экран. Их сериал — это масштабная и трогательная история о семейных узах, любви и судьбе, от которой невозможно убежать. Поэтому просто поверьте, что долгожданный второй сезон должен быть еще ярче. За эту эпическую развязку отвечают режиссеры Лаура Мора Артега и Карлос Морено. Лаура, которая сняла большинство эпизодов, включая грандиозный финал, говорит, что они вывели сериал на новый уровень. Каждый эпизод второй части выступает как полноценный фильм. Кроме этого, проект остается полностью колумбийским. Он снят в Колумбии при поддержке сыновей самого Габриэля Гарсиа Маркеса, которые выступили исполнительными продюсерами. Пожалуй, это может гарантировать нам, что дух оригинала сохранится в проекте до конца. Создатели сериала пошли на беспрецедентный шаг. Вместо того, чтобы использовать готовые декорации или компьютерную графику, они построили целый город с нуля. Кроме того, воображение поражает и масштаб работы над визуальным рядом. Чтобы одеть всех персонажей на протяжении нескольких десятилетий, команда проекта создала почти 70 тысяч костюмов. Каждая деталь одежды была тщательно исследована и изготовлена с учетом исторического контекста и эпохи, чтобы ни одна пуговица не выглядела случайной. Долгожданная премьера второго сезона состоится 5 августа. Его возрастное ограничение 18+.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете

0: панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lexx. Вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lexx1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: В клинике Мир Здоровья на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
5: Телефон рекламной службы. Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодняшняя пятница ознаменована удивительным праздником, который называется День старых шуток. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: День старых шуток отмечается ежегодно 24 июля. Это неофициальный, но забавный праздник, который призывает без стеснения вспоминать и рассказывать устаревшие анекдоты, смешные истории из прошлого, а также смеяться над старыми мемами.
0: Четвертое место.
1: Считается, что праздник возник спонтанно, когда кто-то вспомнил старую шутку, которой когда-то поделился его отец, и понял, что она все еще способна вызывать искренний смех.
0: Третье место.
1: Есть и более ранняя историческая версия. В 18 веке в Англии существовал обычай, когда ежегодно 24 июля один из жителей получал звание старшего судачедробителя и в течение дня имел право распространять старые шутки на улицах. Со временем этот праздник вышел из моды, но традиция возродилась в новом формате.
0: Второе место.
1: В этот день принято вспоминать старые хорошие шутки. А вот и одна из них. Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть композитора, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Через несколько дней шутник получил огромный тяжеленный ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца».
0: Первое место.
1: Идея праздника в том, чтобы хотя бы раз в году дать старым шуткам вторую жизнь и напомнить о ценности простого человеческого общения и умения посмеяться над собой. Так что 24 июля – отличный повод собрать друзей и близких, чтобы вместе посмеяться над тем, над чем смеялись наши родители и бабушки. К тому же пятница.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Об одной веселой старушке хочу вам рассказать. Зовут ее Лилиан Дрониак. В интернете она известна как бабушка Дрониак. Она обожает активный образ жизни и вечеринки, несмотря на то, что даме-то 96, на секундочку. Правда, любовь к шумным забавам может выйти ей, как говорится, боком. Она живет в доме для престарелых, и ей пригрозили выселение. Все дело в том, что персонал дома раздражает слишком громкая и буйная постоялица, то и дело устраивающая праздники и тусовки. Пока многочисленные пользователи соцсетей шлют бабушке слова поддержки, она отважно заявляет, что, конечно же, будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за свое проживание в доме престарелых и не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. Лилиан также добавила, что продолжает жить так, как ей нравится. Стоит только искренне позавидовать старушке. Напоследок хочу процитировать одного своего друга, который любит в отношении женщин повторять одну замечательную фразу: «А я бы с ней зажег». Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
1: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
2: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено. Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с РТ. По его словам, подать заявление можно через портал Госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий: иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявление рассматривается в течение 2 недель. Средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете «РУ» рассказали аналитики ВК-музыки и ВКонтакте. 251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК-музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 миллионов 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской области. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть удивительную картину 2008 года под названием «Подмена». Главную роль в этой картине исполнила очаровательная Анджелина Джоли. Вкратце напомню, действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Женщина обратилась с заявлением в полицию об исчезновении ребенка. Вскоре героиня получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. А вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших. Такая вот завязочка. Вы знаете, многие мои знакомые сказали, что просмотр этой картины был для них настоящим испытанием. Да, пожалуй, не всякий выдержит такой накал при внешней сдержанности фильма. Кстати, картину-то снял не кто-нибудь, а сам Клинт Иствуд. Фильм основан на реальных событиях, и это меня сразу же насторожило, потому что все настоящее обычно ранит, особенно когда дело касается детей, и особенно когда все это растянуто на 2 часа экранного времени, и ты не можешь ничего остановить и ничего исправить. Только быть свидетелем, а это, как оказалось, совсем непросто. Послевкусие было весьма странным. Захотелось посидеть в тишине, в одиночестве, не хотелось ни с кем общаться. И это, наверное, главный комплимент, который я хочу сделать этой картине, которую настоятельно всем рекомендую. Кино на вечер. «Подмена». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Технический прогресс может предупредить нас о приближающейся опасности. Да, с этим не поспоришь. Одна девушка проснулась от сигнала со своей камеры видеонаблюдения. Дело было в штате Флорида в Соединенных Штатах. Сигнал означал, что к дому кто-то приближается. И этим кто-то оказался крупный аллигатор. 2,5 метра длиной. Ну, судите, крупный или не крупный? По мне, так ничего себе. Этот гость не только выглядел страшно, еще и вел себя соответствующим образом. Силой бил хвостом по стенам и входной двери, и то и дело раскрывал впечатляющую пасть, а также шипел. К счастью, полицейские оказались поблизости, оперативно прибыли к дому Сьерры и изловили рептилию. Хозяйка, конечно, была несказанно рада. Ну и, естественно, не только тому, что полицейские так быстренько обезвредили непрошенного гостя, но и тому, что камера-то слежения оказалась штукой весьма полезной. Если бы не полученное уведомление, дама поутру могла бы выйти из дома и столкнуться нос к носу вот с этим злым созданием. Слава богу, обошлось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличится. В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей СИМ. Почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами к концу октября 2026 года вырастет до 300-320. По данным Ассоциации туроператоров России, провозная емкость направлений увеличится примерно в 3 раза, что позволит перевозить от 230 до 260 тысяч пассажиров в одну сторону ежемесячно. География вылетов из России расширится с 7 городов до 14. К Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Махачкале, Минеральным водам, Екатеринбургу и Казани добавятся рейсы из Самары, Новосибирска, Уфы, Грозного, Сургута, Тюмени и Волгограда. В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. С такой инициативой на пресс-конференции ТАСС выступил заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. По его словам, стремительный рост популярности электросамокатов требует введения дополнительных мер регулирования. Представитель госавтоинспекции заявил, что для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, следует предусмотреть отдельную категорию водительского удостоверения. По его мнению, сервисы кикшеринга должны предоставлять доступ к аренде самокатов только после проверки документа, подтверждающего право на управление таким транспортом. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето от

0: Зачем?
1: Реклама.
2: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
3: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
4: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
6: Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
3: «Радио Ваня».

0: реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Columbia Pictures не представляет. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что с душем на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!